0: 4 часа в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Good night. Best.

no use. I can't help myself if I wanted to. I'm hung up, no doubt.

0: 5 часов в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Good night.
2: Best.

6 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио. Санкт-Петербург. On the air. Real rock music.

0: 7 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург.
2: Good morning.
1: On the air. Real rock music.

0: 8 утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург. Good morning. On the air. Real rock music.

0: 9 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург. On the air. Real rock music.

0: образования нового государства США, основанного на принципах демократии и равенства граждан. Через несколько дней к ним присоединяется 13-я колония Нью-Йорк. Этот день отмечается в США как День независимости. 4 июля, только 1848 года, появился еще один документ, наряду с американской декларацией о независимости, сыгравший историческую роль. В свое время его называли Декларацией независимости трудового народа. Речь идет о манифесте коммунистической партии Карла Маркса и Фридриха Энгельса. Если вы полагаете, что его время прошло, то зря. На прошедшей в Испании международной книжной выставке хитом было новое издание манифеста, выполненное в виде комикса. А текст Маркса и Энгельса, по общему мнению, как нельзя соответствует современному кризисному моменту. Трудящиеся всех стран, объединяйтесь. Всего вам доброго и оставайтесь вместе с нами.
1: You're listening to Best.

0: ты с ума сошла?
1: До первой лужи.
2: Это же так страшно.
0: Мувитон.
3: Куда тебе такой мотоцикл?
1: Куда ты поедешь на нем?
3: Возьми себе попроще.
4: На кухню.
3: Полезла она на мотоцикл.
5: Как ты будешь на нем ездить?
6: На все эти и многие другие вопросы даст свой женский ответ Алена Рубинс. Публицист, поэт и мотоциклистка. В программе «Женский ответ» на Моторадио. Понедельник, 11 утра. Подкасты на сайте Моторадио.
7: Эфир Моторадио – это мировая классика рока и блюза. Но мы не стоим на месте. Наша фонотека регулярно пополняется новинками, которые вы можете услышать в нашем эфире каждый час. Новая музыка в эфире Моторадио.

0: 10 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург. On the air. Real rock music.

0: Ты его никак, только вот.
1: Прямо
0: несусь сбоку, если как-то.
1: Если там аккуратно пройди, то...
2: Хроники путешествий.
3: Добрый день всем слушателям Моторадио. В эфире «Мотопрогулка выходного дня» и я, Наталья Луковникова. В сегодняшнем выпуске рассказ о Выборгском районе Ленинградской области. Ну что же, у меня там дома, я пытаюсь выискивать вокруг все, что только можно. Объект нашего рассказа – усадьба Леймата, которая находится на въезде в Выборг со стороны Петербурга. И ведет она свое начало аж с 1370-х годов. В течение нескольких веков понятно, что она неоднократно меняла своих владельцев, и в 18 веке ей, например, владели губернаторы Выборга. А с 1788 года земля принадлежала Людвигу Николаю, который купил ее вместе с Монрепо. И еще раз сменив владельца, затем она с 1818 года принадлежала полковнику Петеру Теслифу. Усадебный дом для него строил архитектор Карл Энгель. А в 1912 году землю купил предприниматель и меценат Выборга Юха Лалу. Лука. И тогда уже другому архитектору был заказан проект нового двухэтажного усадебного дома и служебных помещений в стиле классицизма. И даже достопримечательностью усадьбы стали библиотека и театр. Хозяйство занимало около 600 гектар, и около 170 из них были возделаны, а остальные заняты лесами. Кроме того, там было достаточно современное по тем временам оснащение, сельскохозяйственный инвентарь, собственноручная электрическая мельница, молотилка, трактор и плуги. На полях выращивали зерновые культуры, а после смерти супругов Лалуки городской совет Выборга принял решение о приобретении недвижимости в свою собственность, и, собственно говоря, это случилось в 1924 году. Говорят, что постройки были разрушены где-то до сентября 1941 года, вероятнее всего во время финской войны. Ну и вот сейчас ситуация такая. Вроде бы то, что осталось, числится культурным наследием с 1991 года. Но с тех пор прошло больше 30 лет. И что должно быть на балансе, так сказать, у тех, кто заведует культурным наследием? Каменный фундамент усадебного дома, каменные фундаменты усадебных построек с погребами, фрагмент парка с посадками дуба и липы и еловая аллея около 100 метров. На самом же деле, если туда идти, то, в общем-то, все это заросло, и вы увидите несколько кирпичных столбов. Это, на самом деле, одна из самых незрелищных руин, которые я видела. В общем, смотреть там, на самом деле, большинству нечего, и только краеведам интересно будет залезть туда, значит, засунуть свой нос, полазить во враги, где находятся эти столбы, и вообще что-то понять. Вот такая вот история про то, как живут объекты культурного наследия. На этом все. С вами была я, Наталья Луковникова, и мотопрогулка выходного дня по Выборгскому району Ленинградской области. До новых встреч, конечно же, на Моторадио. Всем пока.

0: Ты его никак, только вот.
1: Прямо
0: несуйся сбоку, если
2: косо. Если там аккуратно пройди, то...
3: Хроники путешествий. Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podster.fm, а также в Apple App Store. Your lifestyle. Your drive. Real rock music.

0: Rebel Road. Мотосалон. Сервис и продажа.
1: Когда самый такой ажиотаж жесткий? Вот по весне или по осени, или всегда?
2: Слушай, ты не поверишь, зимой, февраль. Февраль — это вообще просто one love месяц. Я сколько уже, наверное, лет 7-8 продаю мотоциклы. И вот всегда февраль. Я первый раз, когда столкнулся с этим, думал, так, ну, у нас, наверное, самые большие продажи будут, наверное, там, апрель, май, июнь, да, вот все, когда выезжают. И оказался февраль. И так все 7 или 8 этих лет это был всегда февраль. Вот прям вот one love.
1: Почему?
2: Я думаю, тут сразу несколько факторов. Первое. Ну, во-первых, у тебя за зиму там скопилась энная сумма денег, потому что каждый месяц там сколько-то откладывать, докладывать, да. Второе. Ну, люди, которые умные, они же готовят сани зимой. Сани летом, точнее, да, вот история. То, что надо подготовиться к сезону пораньше. Третье. Опять же, ты можешь купить мотоцикл. Ну, у нас же какая проблема? Люди почему-то чаще всего покупают мотоцикл на последние деньги. Вот у них есть, не знаю, там, 500 тысяч рублей, к примеру. Они покупают мотоцикл, а забыли, то, что еще поставить на учет надо, может что-то там обслужить, доделать. Да, да. И те, кто покупает его там пораньше, у них еще остается там месяц-полтора, даже два в запасе, чтобы найти эти деньги на оставшиеся нюансы, которые они не продумали. Поэтому февраль — это прям всегда.
0: Rebel Road. Профессиональный мотосервис. Подробности в интернете.
3: Мода радио.

0: Дорогие друзья, у микрофона Давид Голощёкин, и я рад пригласить вас на петербургский джазовый фестиваль «Свинг белой ночи», который пройдет со 2 по 5 июля. На нашей сцене выступят звезды российского джаза, молодые таланты и, конечно же, специальные гости. 5 июля в 12 часов дня гала-концерт у Михайловского замка. Вход свободный. С нетерпением жду встречи с вами.
1: Полчаса ретро. Прекрасные голоса последних романтиков. Вечно зеленые мелодии. Истории песен и судьбы артистов. Авторская программа Александры Ромашовой. Полчаса ретро. В эфире Моторадио. Новые выпуски по четвергам в 16 часов.
2: Друзья, я Кирилл Джум, президент военно-морского клуба «Фордовинт МС», представляю программу «Попутный ветер морской столицы». Я расскажу вам о местах нашего города, связанных с морем и его покорителями. Расскажу о жизни великих флотоводцев и простых моряках, морских традициях и жизни экипажа. Слушайте по средам на Моторадио. Жму краба, Джум.
3: Блюз на Моторадио.

11 утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио. Санкт-Петербург. On the air. Real rock music.

0: пишет?
1: Мировая пресса пока молчит, но локально. У нас на Яндексе, я удивлена, насколько хорошо о нас отзываются. Причем ребята сами пишут, клиенты сами пишут, наши комьюнити пишут. Есть негативные отзывы, признаться честно. Сбоим, само собой признаем, но над этим работаем. Вот, как раз и Аня настраивает, да, и я там настраиваю, и все мы стараемся работать над системой, чтобы не было таких сбоев.
2: Грустный, печально-радостный.
1: Радостный.
3: Артмото Гараж. Мотоциклы, экипировка, сервис и хранение. Подробности в интернете.
4: Моторадио. Возьми с собой музыку.

0: Моторадио представляет
1: Soundcheck.
2: Новое в рок-музыке.
3: Еженедельный дайджест музыкальных релизов в программе Soundcheck.
2: Каждую пятницу в 3 часа дня.
4: Best rock music of the last 7 days.
5: Друзья, мотоциклисты им сочувствующие. Старейшая мастерская Санкт-Петербурга Ford Manufacturing и я, Олег Капкаев, приглашаем вас освежить, отремонтировать, починить, как говорят у нас. Покраска, правка рам, разборка моторов и все, что вы хотели бы сделать для своего любимого мотоцикла. Ford Manufacturing, Глухозерское шоссе, 18. Ждем вас.
6: Вы слушаете Моторадио. Заходите на наш сайт motoradio.online. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте и на наш Телеграм-канал и будьте в курсе всех событий. Скачивайте наши приложения и оставайтесь с нами. Моторадио любит вас. Любит вас.
7: All colors of rock.
8: Real rock music.

0: 4 июля только 1848 года появился еще один документ наряду с американской декларацией о независимости, сыгравший историческую роль. В свое время его называли «Декларацией независимости трудового народа». Речь идет о манифесте коммунистической партии Карла Маркса и Фридриха Энгельса. Если вы полагаете, что его время прошло, то зря. На прошедшей в Испании международной книжной выставке хитом было новое издание манифеста, выполненное в виде комикса. А текст Маркса и Энгельса, по общему мнению, как нельзя соответствует современному кризисному моменту. Трудящиеся всех стран, объединяйтесь. Всего вам доброго и оставайтесь вместе с нами.
1: Моторадио. Возьми с собой музыку.

0: Мотоэвакуатор.б. Надежная транспортировка мототехники по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
1: Проще всего быть собой, и я искренне верю, время, конечно, покажет, я искренне верю, что вот наши ценности, наш взгляд на вещи, наше видение, как мы строим этот бизнес, наше отношение к людям, к миру, что рано или поздно это должно дать свой результат. А пытаться что-то... Мы такие, какие есть, мы стараемся концентрироваться на своем деле, чтобы его сделать качественным, да, не чтобы показать себя под каким-то углом, которого на самом деле нет.
0: Мотоэвакуатор.б. Надежная транспортировка мототехники по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Записано при участии дружественной компании .б. Подробности в интернете.
2: Блюз на Моторадио.

0: Подробная история великих рок-групп, хроники событий и дискография в авторской программе музыканта группы «Амальгама» Влада Ивойлова «Высшая лига». Iron Maiden, Queen, Black Sabbath и многие другие. Лучшее из мирового рока по понедельникам в 8 вечера на Моторадио.
1: Друзья, в связи с периодически наблюдающимися сбоями в работе мобильного интернета, напоминаем, что прямой эфир радиостанции также транслируется на нашей странице в сети ВКонтакте.
2: Отметим, что социальная сеть ВКонтакте продолжает работу даже при ограничениях мобильного интернета.
1: Ссылка на трансляцию закреплена на стене сообщества и активна всегда. Работает при выключенном экране смартфона. Присоединяйтесь к прямому эфиру «Моторадио». Будьте с нами!
3: Моторадио. Where rock music lives.

0: Ты его никак, только вот. Прямо несуйся сбоку, если
1: косо. Если там аккуратно пройди, то...
2: Хроники путешествий.
3: Здравствуйте, вас приветствует Андрей Кретов, мотопутешественник, который живет в Финляндии, а на мотоцикле старается ездить по разным странам. Продолжаю рассказ о моем мотоциклетном путешествии из Хельсинки в Афины с заездами в разные интересные мне места. В прошлых выпусках я рассказал о посещении сербского города Нови Сад. Следующее место остановки я выбрал город Ужице и исходил из следующих причин. Во-первых, он находится на пути в Черногорию и город Котор, куда я запланировал заехать. Во-вторых, рядом с этим городом находится национальный парк Тара и Мокрогора. С моей точки зрения, в национальных парках в любой стране наверняка есть что-то такое, где точно стоит побывать. Из города Нови Сад до Ужицы примерно 200 километров. В один ходовой день я обычно проезжаю 400. Поэтому, имея двойной запас по времени, сначала я решил заехать в национальный парк, который находится рядом с городом Нови Сад и называется Фрушска Гора. Это гряда невысоких и пологих гор, состоящих из четырех господствующих вершин, высотой всего от 350 до 500 метров. В относительно недавней геологической истории, это примерно 5 миллионов лет тому назад, этот горный кряж был островом в Панонском море. Сейчас Фрушка Гора, как написано в Википедии, это место исторического и духовного средоточия сербского народа, важный центр в культурно-историческом наследии Сербии. Такой статус связан в первую очередь со средоточием здесь множества фрушгорских монастырей, из которых сегодня доступными являются всего 16 из 30 исторически известных. Я не планировал их посещения, но если бы какой-то из них повстречал, то заглянул бы. В целом я хотел просто покататься вокруг этих невысоких гор, прежде чем направлюсь в Ужице. День обещал быть солнечным и не жарким. Я проснулся, позавтракал, собрал вещи и выписался из отеля, чтобы достаточно рано, в районе 9 часов, уже ехать в сторону национального парка Фрушка Гора. Пересек по мосту Дуна и направился по дороге 21 к запланированному месту, откуда должен был открыться красивый вид. Чем ближе я подъезжал к этому месту, тем извилистее и увлекательнее становилась дорога. Навигация привела меня к памятнику Свободы. Считается, что он установлен на вершине Фрушка Гора. Памятник был открыт 7 июля 1951 года в честь десятилетия антифашистского восстания народа Сербии. Дело в том, что во время Второй мировой войны эта самая Фрушка Гора была главным оплотом партизанского движения в Воеводине. Не только ввиду тематики этого памятника, но и его некоторой неухоженности, я вспомнил, что Сербия – это же часть бывшей Советской Югославии. Здесь это как-то особенно сильно ощущалось. Неподалеку от памятника находилась и смотровая площадка. С нее действительно открывался симпатичный вид на окрестности. Но в целом место меня разочаровало. Природа была симпатичной, прям какой-то родной. Очень похоже на то, что я знаю по своему детству на Украине. Точнее, в Прикарпатии. Но меня сильно расстроила неухоженность. Было заметно, что эта смотровая площадка является популярным местом для посещений. Когда я сюда приехал, здесь никого не было. Место вроде как обустроено. Есть указатели, в том числе и на пешеходные маршруты. Установлены столики со скамейками, подстрижена трава для пикников. Даже предусмотрены мусорные баки. Но при этом мусор разбросан вокруг в огромном количестве. Я сразу вспомнил берега Ладожского озера с горами пластикового мусора. Здесь его было поменьше, но тоже много. Путешествуя на мотоцикле, я частенько бывал и останавливался в подобных местах, там, в Финляндии, в Норвегии, в США. Нигде такого срача я не встречал. Причем тут, на Фрушка Гора, было много сделано для того, чтобы люди убирали за собой. Но местные жители считали вполне доступным оставить после себя разбросанный бумажный и пластиковый мусор. Я все же покатался здесь по извилистым дорогам вокруг этого горного кряжа и, выехав где-то в полдень к реке Сава, направился в сторону города Ужице. Маршрут проложил кратчайшим путем, стараясь ехать подальше от Белграда и поближе к глухим местам. После населенного пункта Валево начались извилистые участки, ехать было весело. Но общее впечатление сильно портили то моросящий дождь, то реверсивное движение из-за ремонта на участках дороги. На подъезде к Ужице погода улучшилась, навигация повела меня куда-то в сторону от основного направления. Я проехал сначала в узком туннеле под железнодорожным полотном, потом через небольшую деревеньку и дальше по узкой сельской извилистой дороге то вверх, то вниз через какие-то хутора, которые сменяли друг друга. Было ощущение, что заблудился, но я, доверившись навигации, не пожалел об этом. Дорога была живописной, местами немного подразбитой. Вдоль нее жили явно сельские жители. Их дома не выглядели новоделом. Это были добротные, хорошо ухоженные домики приличного возраста и казались совсем нетронутыми цивилизацией. Они стояли на склонах холма и к дороге были повернуты как бы тыльной частью. Те, что были повернуты к дороге фасадом, стояли на возвышении. Я не мог их толком разглядеть на ходу. Останавливаться было затруднительно, так как дорога узкая, без обочины. Остановиться можно было только на автобусной остановке, с которой мало что было видно. Уже начинало смеркаться, а мне хотелось приехать в город до заката, поэтому я избегал лишних остановок. Но удовольствие от этого участка где-то в 20-30 километров получил огромное. Сам город ужаса теснился среди гористой местности. Он с древних времен считался стратегическим, о чем свидетельствовала живописная и при этом компактная ужасская крепость, расположенная на невысоком горном отроге. Она является узнаваемым символом этого города. Сам же город был оплотом новодела советских времен, и это сильно бросалось в глаза. По сравнению с ужасом, Новый Сад – это полноценный европейский город, прямо как Санкт-Петербург. Здесь же я оказался в каменных джунглях высотной бетонной застройки, которая была мне хорошо знакома по советскому прошлому и приводила в некоторое уныние. Однако место, в которое я заселился, в многоквартирном доме, оказалось очень хорошо обустроенным внутри, как в самих апартаментах, так и в подъезде. Совсем рядом был среднего размера продуктовый магазин, фастфуд и даже ночной клуб. А еще неподалеку был железнодорожный вокзал и та самая ужасская крепость. Меня интересовало, где мне лучше припарковать мой мотоцикл на ночь. Я предпочел бы воспользоваться крытой парковкой. Но хозяйка апартаментов убедила меня в том, что если я поставлю мотоцикл прямо на улице, под окнами, а это неподалеку от входа в ночной клуб, накрою его чехлом, повешу блокировку переднего колеса, то ничего с моим мотоциклом не будет. Она даже позвонила супругу, который тоже мотоциклист, и не раз парковал здесь свой спорттурист на этом же месте. И он подтвердил его надежность и безопасность. Я припарковал мотоцикл, выполнив все рекомендации, которые обычно и так выполняю. Занес вещи, закупил в продмаге по соседству продукты на завтрак, а на ужин заказал себе пиццу из харчевни напротив. В следующем выпуске подробно расскажу о поездках в окрестностях сербского городка Ужицы. Желаю всем интересных дорог и до встречи на Моторадио.
2: Хроники путешествий. Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podstar.fm, а также в Apple App Store.
4: Вы слушаете Моторадио.

0: Моторадио. Where rock music lives.
1: Мото Москва представляет еженедельный обзор событий мото-жизни Москвы и всей России от Андрея Проректора. Анонсы, постфактумы, аналитика, полезная информация, любопытная. Все, что может быть интересно мотоциклистам и всем, кто в пути. Слушайте по вторникам в полдень на Моторадио.

0: Любая авария с участием мотоциклиста заканчивается для него в лучшем случае травмой.
1: Уважаемые автовладельцы, помните, что скорость мотоцикла выше, чем кажется на первый взгляд. Не забывайте смотреть в зеркала и включать указатели поворотов. Избегайте резких маневров.
0: Люди на мотоциклах такие же, как вы. На дороге все равны.

0: Мотофестиваль «Балтик Ралли 2026». С 23 по 26 июля в городе Выборг. Время собирать старых друзей. Пропустить нельзя.
1: Сколько людей работает над фестивалем круглогодично? Ну, кроме вас и Алевтины.
2: У нас команда около 10 человек,
1: так,
2: которая работает круглый год. А на фестивале она увеличивается до 150 человек.
1: Есть уже вот одни и те же, кого вы привлекаете. То есть кого знаете уже, да?
2: Да, да, да.
1: Ага.
2: Очень слаженно. Я даже удивился. Ты помнишь, Саш, раньше у нас офис был на Петроградке, когда там мы сидели там. А сегодня настолько приятно. Сегодня у нас шикарные технические директора. Музыкальный директор Олеся, возможно, ты знаешь, да. Когда я удивился, что какой-то третий, наверное, фестиваль мы сделали, ни разу не собираясь и не встречаясь.
1: То есть все уже знают,
2: что делать. Все знают, что делать. Все увлечены этим. Все профессионалы высокого уровня. И это так легко. Вот, мне кажется, действительно можно экономить кучу времени, не обязательно в офисе сидеть. Но для меня это такая очень квинтэссенция хорошей команды.
3: С 23 по 26 июля ждем вас на мотофестивале «Балтик Ралли» в городе Выборг.
0: Приходите.
4: Моторадио. Your favorite rock music.

0: Дорогие мотоциклисты, приглашаем вас на 6-й мотофестиваль «Балтик Ралли» с 23 по 26 июля в Выборге. Более 60 активностей, знаменитый мотопарад до государственной границы, звездные хедлайнеры, 4 дня драйва в средневековом городе. Приезжай в костюме своего региона в честь Года народного единства. Ждем вас с 23 по 26 июля в Выборге. Фестиваль проходит при поддержке национальных проектов России «Туризм и гостеприимство», президентского фонда культурных инициатив, правительства Ленинградской области и лично губернатора Александра Дозденко. Мотоклуба «Дом». Титульный спонсор «Третий парк». Категория 6+.
1: Аналисты финансовые ассоциации.
2: Окно. Париж. Программа о популярной французской музыке «Окно в Париж» на Моторадио. Слушайте по четвергам в 8 вечера. Все предыдущие выпуски в подкастах.
3: Do you want a good music?

0: Здравствуйте. Вы слушаете Моторадио. У микрофона Александра Ромашова. В эфире программа «Меломания», которую мы проводим по традиции в магазине «Аудиомания». И передо мной директор магазина Денис Бердиков. Денис, здравствуй.
1: Добрый день.
0: Сегодня у нас, как всегда, кое-что новое из техники и кое-что новое из музыки. А что касается техники, то тут целый у тебя, можно сказать, бренд.
1: Да.
0: Под названием Technics.
1: Да, я давно думал, с чего бы нам начать про него говорить, потому что бренд этот, конечно, думаю, много кому известен в нашей стране. И это бренд, который мы, как Аудиомания, дистрибутируем. То есть мы эксклюзивно возим продукцию компании Technics в Россию, и, соответственно, если где-то это продается, то это, как правило, именно то, что привезла компания Аудиомания. Ну и, естественно, что в наших салонах и в Москве, и в Петербурге эта техника тоже представлена, в том числе, конечно, самые новинки, об одной из которых мы сегодня и поговорим, обязаны быть и есть они. Вот, причем, кстати, то, о чем мы сегодня будем говорить, буквально вот совсем недавно только показывали на хай-фай-шоу в Вене. Это одно из самых крупных хай-файных мероприятий мировых. Вот там раньше в Мюнхене происходила эта выставка, а теперь она проходит в Вене, будет еще там продолжаться. Так вот, на всякий случай, если вдруг кто не знает, то Technics — это аудио-бренд Panasonic, который с 65 года существует и плотно ассоциируется именно с хай-фай. А самая, наверное, известная продукция, продукт, с которого все началось у компании Technics, это виниловый проигрыватель SP-10. Он появился в 1970 году, и уникальность его была в том, что это был первый в мире проигрыватель, так называемый Direct Drive. То есть на тот момент подавляющее большинство, все, скорее всего, виниловые проигрыватели, они работали по тоже привычной на данный момент системе проигрывания, использовали пасек, то есть такую резиночку, которая вращает опорный диск, на котором лежит пластинка, ну и дальше все наши прекрасные процедуры считывания иголочкой из канавки происходят, извлекается музыка, и вот это вот все прекрасное, аналоговое, выходит наружу. Вот. А Technics вдруг взяли и сделали совершенно по-другому этот процесс.
0: Зацепи.
1: Не совсем. Вот. Смысл в том, что если раньше вращался опорный диск при помощи вот резиночки, который эту резиночку крутил обычно отдельно стоящий двигатель, то теперь двигатель напрямую крутит опорный диск. Так, почему так и называется Direct Drive, то есть как бы прямое, вот, прямое вращение, скажем так. Что это дает и давало, особенно когда вот появилась новая модель, в чем была революционность? В том, что вращение диска, оно становится более точным, более четким, уменьшаются некие возможные физические потери и какие-то вот, ну, со временем, к тому же, тоже пасеки не растягиваются, то есть может начать плыть как-то немножко звук. А если очень четкий, хороший мотор, то воспроизведение, ну, вращение диска, соответственно, воспроизведение музыки, оно постоянное, четкое, никуда не съезжающее и все такое прочее. Главные проблемы, с которыми сталкиваются производители Direct Drive виниловых проигрывателей, заключается в том, что им нужно избежать вот каких-то, может быть, вибраций, которые от этого мотора могут исходить. Ну, то есть уже другие, что называется, сложности там тоже есть, и на данный момент по-прежнему баталии на тему того, какой привод лучше, пасековый или прямой, они продолжаются постоянно, и убедить кого-то невозможно, но теперь зато есть возможность выбирать. Вот, благодаря компании Technics. Как мы знаем, потом в аудиотехника тоже компания вписалась именно в производство тоже Direct Drive проигрывателей виниловых. Ну и другие тоже компании некоторые модели производят. И особенно модели Direct Drive, они популярны у диджеев. Вот, они позволяют стретчить вот, пластинки. Ими пользуются и в живых выступлениях. В общем, такую штуку в 1970 году изобрела компания Technics и производит на самом деле до сих пор. Несмотря на то, что в 2010 году производство практически всех изделий Technics прекратилось, и это было, ну, в общем, связано с логичным сочетанием разных факторов, в том числе как падение интереса к виниловым проигрывателям, в принципе, к аналогу. Все уходили активно в цифру. Помнишь такое время, да?
0: Конечно, конечно.
1: Вот. И в итоге приостановилось производство даже. Ну, в 2014 году, то есть вот 4 года спустя, бренд возродили. То есть все как бы вот это вот инженерное наследие Technics'а, оно осталось. И сейчас компания на самом деле активно развивается, потому что интерес к винилу и аналогу вернулся. И, наверное, главное изменение, которое произошло с компанией Technics, заключается в том, что он стал, наверное, чуть более премиальным, менее массовым. И на самом деле это, наверное, даже и неплохо, потому что у нас в массовом сегменте сейчас тоже хватает всяческих производителей, и не обязательно плохих. Вот. Зато Technics вот в своем таком крепком кай-фае занимает важное место, радует нас как Direct Drive виниловыми проигрывателями, и не только ими, но и всякими разными другими устройствами, в одном из которых мы с тобой поговорим после первой музыкальной паузы.
0: А что у нас сегодня будет в плане музыки?
1: Это Mitski и альбом, который называется Nothing's About to Happen to Me. Mitski — это Мицуки Мияваки, американская певица, как несложно догадаться, японского происхождения. Вот. Она на самом деле достаточно известная. Известна она как одна из самых выразительных фигур современного инди-рока. У нее очень личная манера вот, сочинения песен, сильная драматургия в них. В общем, у нее такая интересная способность смешивать интимность с театральностью. Те, кто, я думаю, понимают английский язык, они все это прочувствуют в этом альбоме. В общем, что бы я подчеркнул от себя? Многие современные артисты, они, по-моему, уже затачивают все в свое творение под винил на самом деле. То есть для CD этот альбом коротковат, как и, наверное, большинство всех современных выпускаемых альбомов. То есть, если ты обратила внимание, практически все сейчас альбомы стали укладываться минут в 40.
0: Ну, мне, как музыкальному редактору, музыкальной радиостанции, это только на пользу, да. Меньше слушать и мучиться.
1: И, опять же, да, то есть это явная тенденция к тому, чтобы альбом благополучно умещался на две стороны виниловой пластинки. При этом его можно было бы как можно подробнее прописать, да, чтобы вот весь частотный диапазон, который вмещает в себя винил, можно было туда поместить. И при этом, чтобы люди в наше современное, очень беспокойное и насыщенное информационное время все-таки продолжали слушать музыку альбомами. Поэтому в данном случае это тоже альбом, который в некотором роде раскрывается с каждой песней, он становится более каким-то эмоциональным, более энергичным. В общем, очень интересная получилась работа. Вот это же в прямом смысле, да, мы говорим об альбоме как о некой целостной работе.
0: Итак, Mitski, Nothing's About to Happen to Me.

0: Продолжается программа «Меломания». Мы в магазине «Аудиомания» на «Марата 40». Денис, все ли на месте, все ли по-прежнему?
1: Да, все на месте. У нас все, что называется, цветет и пахнет, как и должно быть летом. Прошлую субботу у нас состоялось большое мероприятие. У нас в гостях был Павел Зелицкий вместе с музыкантами, с которыми он записал свой сольный альбом.
0: Напомним слушателям, что это гитарист группы «Алиса», который также работал с Валерой Остапенко, небезызвестному.
1: Да.
0: Очень много, когда только приехал в наш город делать большую карьеру.
1: Да, и во многом, да, действительно, в наших стенах, как он сам тоже говорит, он начинал свой творческий путь в Петербурге. Вот, очень было замечательное мероприятие, пришло, в принципе, достаточно приличное количество людей, все получили автографы, те, кто еще не успел приобрести, приобрели по приятной цене первую часть сольного альбома Павла, и надо отметить, что этот альбом, он, опять же, выпущен только на физических носителях. И это принципиальная позиция Павла, что музыка должна быть слушаема, да, на физических носителях. Винил сделан на заводе КГ «Звук», который организовал Константин Евгеньевич Кинчев, собственно, лицо группы «Алиса». Тираж всего 300 пластинок, 100 пластинок разошлись по предзаказам, а еще 200 эксклюзивно представлено у нас в «Аудиомании». Можно купить ее на сайте «Аудиомании», можно купить ее физически в магазинах у нас на «Марата» и в Москве. На «Барабанном переулке» точно есть, а еще у нас появился там пункт выдачи на «Вернадского», думаю, что там тоже со временем появится.
0: Кстати, я обратила внимание, что на вокале там Кирилл Сорокин, я считаю, это один из лучших петербургских рок-вокалистов молодых.
1: Да, на самом... И, кстати, не только Кирилл, там некоторые песни сам Паша поет, и, кстати, тоже достаточно приятно. Да. В общем, я в итоге тоже не удержался и себе в коллекцию добавил этот альбом, теперь он у меня еще с автографами, со всеми. Вот, и с удовольствием еще после мероприятия его послушал дома. На самом деле, мне очень понравилось качество записи и качество исполнения. Потому что, конечно, Паша на гитаре играет виртуозно, на мой взгляд, сейчас.
0: Да, он потрясающий там гитарист, тут не очень поспоришь.
1: Мне, как человеку, который в музыкальном мире знает, ну, немного, не будем замахиваться, но достаточно. Вот. Я, конечно, сразу слышал, какие, так скажем, кто на него оказывал влияние, да, в момент написания этого альбома. Да. Это очень классно, здорово звучит. Так что всем рекомендую, любителям рок-музыки, обратить внимание на этот релиз и его у нас приобрести. А еще, кстати, у нас в «Аудиомании» сейчас проходят две акции. Единственное, что я сейчас боюсь соврать, сколько они по времени длятся, но это можно посмотреть у нас на сайте или в наших соцсетях найти. Сейчас у нас снова активировалась акция «Утилизация». То есть вы можете принести свою старую, даже не работающую технику, но как бы не совсем убитую, конечно, это в комплекте, да. То есть, ну вот, например, нам сегодня принесли буквально виниловый проигрыватель, достаточно неплохой ТИК для того, чтобы купить более дорогую, более продвинутую модель и получить на нее скидку в 10% плюс то, что какая карточка и на какое количество процентов есть у клиента. То есть это может доходить до 17% скидка. Очень, очень приятно должно быть, да. Поэтому воспользуйтесь этой акцией, или если вы покупаете что-то впервые и не обладаете всей суммой на данный момент, сейчас у нас есть акция 0018, то бишь это рассрочка на 18 месяцев с нулевым первым взносом и нулевым процентом, то есть все проценты мы берем для себя. Вот. Ну и возвращаемся к компании Technics и конкретно вот этому прекрасному шедевру строительства в области акустических систем. Это Technics SC-CX700. Вот так называется эта модель. Это первая у Technics активная акустическая система. И она, конечно, очень интересна. Она во многом уникальна. И про многие технологии я сейчас расскажу, что вообще использовала компания при создании этой системы. Там есть такие технологии, как Geno. Это Jitter Elimination and Noise Sharpening Optimization. Вот. Это технология, которая относится к цифровому усилению Technics. Так как это системы активные, соответственно, у них внутри находится усилитель. Ну, усилитель, соответственно, может выдавать какие-то определенные помехи. И вот эта вот технология Geno, она призвана минимизировать jitter, то есть некие временные ошибки цифрового сигнала, и затем аккуратно преобразовывать этот вот поток данных так, чтобы не терять динамический диапазон и нюансы записи. То есть это специальная технология, разработанная Technics для оптимизации цифрового потока. Также технология SFD или Smooth Flow Diaphragm. Это специальный профиль вот этого вот диффузора, то бишь динамика. Он здесь непростой, он коаксиальный. То бишь, сочетая в себе средне-низкочастотную часть и высокочастотную, которая находится посередине. Вообще коаксиальный динамик — это сложная очень штука. Она регулярно используется в автомобилях, но это в основном связано с тем, что места не очень много, вот, и надо как-то вот придумать, как же правильно это расположить. А вот в домашней акустике это не такая частая вещь. Связана она с тем, что на разных частотах по-разному происходит деформация динамика при его движении. И это, в принципе, ну, как правило, да, если неправильно, неграмотно его спроектировать, приводит просто к поломке этого динамика. Вот, поэтому разработка, она очень сложная, она должна учитывать материалы, как они на каких частотах будут изгибаться. И вот в данном случае очень важна именно форма этого динамика, какая она есть, чтобы, вот, чтобы уменьшить паразитные колебания и потери контроля на высоких уровнях громкости. Чтобы в итоге получился не просто бас, да, вот от средне-низкочастотного динамика, а вот наиболее чистый переход от средних частот к высоким частотным и в целом более точного и цельного звучания. Во. Еще одна технология, которая использована, это MBDC, то бишь Model Based Diaphragm Control. Это тоже касается диффузора, и это технология, которая вот, она моделирует вот то самое поведение динамика, то, как он ходит, как он может там изгибаться, потому что он изгибается в процессе хода туда-сюда. Вот. И эта технология специально вот контролирует его движение. Еще одна технология — это BDMA, Balanced Driver Mounting Architecture. То бишь, это сама архитектура крепления динамика, в которой драйвер фиксируется не на одной передней панели, как это часто делается, а через внутреннюю вторую стенку корпуса. Там корпус имеет еще дополнительную стенку, которая отделяет часть, где находится динамик, от части, где находится усилитель. Uh-huh. Кстати, еще одна очень интересная, уникальная особенность, то, что здесь в каждой колонке находится усилитель. То есть не только в одной.
0: Я как раз хотела спросить,
1: и потом
0: вторая
1: передается.
0: Пустая, наверное?
1: Нет, они обе с усилителем.
0: Одинаковые?
1: Одинаковые усилители. Каждый, при этом усилители, там их две штуки. Один отвечает за усиление высоких частот, он 40-ваттный, и средне-низких частот, он 60-ваттный, то бишь в сумме каждая колонка 100 ватт. 200 ватт. То есть как бы для полочников это такая весьма серьезная цифра. Таким образом, Technics очень грамотно подошли к созданию этой колонки. Они не просто пытались там компенсировать какие-то вот проблемы при помощи цифровой подстройки, да, вот использования Digital Sound процессор, так называемый DSP. Вот. Или, например, там только играя с корпусом. А вот была построена вся цепочка воспроизведения от усилителя до механики действия динамика. И все это было спроектировано и сделано как единая система со своими определенными уникальными технологиями. Вот. Ну и мало того, это еще и красиво. Вот. Оформление, конечно, очень интересно. Они существуют в трех цветах. Угольный черный, вот это у нас шелковый серый и терракотовый. И материал, вот, который вот сделан такой специальный, под замшу.
0: Да.
1: То есть это еще и тактильно приятно.
0: Как лысая кошка.
1: Да, но не такая горячая. Что сейчас летом даже приятно. Вот, в общем, вот такая классная акустическая система. И о том, что она может нам дать, мы уже поговорим после следующей музыкальной паузы, где нас ждут финны под названием Metal De Facto. Это очень крепкий такой финский power metal с концептуальной историей про Японию.
0: Да,
1: и это, все, да, логичное продолжение части первой. Этот альбом называется Land of the Rising Sun, то есть «Страна восходящего солнца», часть вторая. И тут, собственно, есть песня про Годжиру, или Годзиллу, как мы ее знаем. Вот, то есть там раскрываются вопросы японской монстрологии, всякие исторические там еще аспекты японские затрагиваются, и при этом звучит это очень бодро. Многие сравнивают звучание с Hammerfall, Sonata Arctica, некоторые даже с Judas Priest, но по моему восприятию, например, та же как раз с Gojira, она звучит как вполне себе такой бодрый традиционный Хэллоуин, наверное, или может Gamma Ray.
0: Итак, Metal De Facto в программе «Меломания».

0: Продолжаем наш разговор с директором магазина «Аудиомания» Денисом Бердиковым. У нас техника «Техникс» и акустическая система. Сегодня у нас активная акустика.
1: SC-CX-700. Угу. Да. Двухполосная, фазоинверторная акустическая система. Причем, кстати, фазоинвертор интересный.
0: Как он
1: выведен, да, вперед. И вообще в технологии строения акустических систем обычно говорят, что вперед это не есть хорошо. Но он, опять же, тут не традиционный круглый, да, он такой щелевой, и он так интересно там внутри куда-то уходит. Надо будет поискать где-то чертежи, посмотреть, как вообще там внутри все это устроено. Это явно очень серьезная, как мы уже с тобой обсудили, разработка, где все продумано до мелочей.
0: А расковырять и посмотреть?
1: Давай не будем. Давай поищем. Все-таки вещь хорошая, цены немалые, кстати, да, к слову о цене. Она и правда, цены немалые, 249 990. Но, опять же, мы должны не забывать, что в активной акустической системе сразу, помимо самой акустической системы, присутствует момент усиления этой системы, который рассчитан, его не надо бегать подбирать, он точно соответствует, и опять же, как мы говорили в предыдущей части передачи, на каждую колонку по 100 ватт. Для полочника это прям вообще в порядке. То есть она может на достаточно большие комнаты вполне себе зазвучать. Ну и, конечно, вопрос коммутации очень важен, что мы туда можем подключить. А подключить мы туда можем, естественно, все, что только может прийти в голову современному меломану. То есть это может быть как хорошая, полноценная замена звуковому проектору, который все-таки, конечно, хорош и красиво висит под телевизором, но звучание его с точки зрения стерео, конечно, никуда не годится. Он все-таки больше, как правило, призван создавать иллюзию, опять же, домашнего кинотеатра за счет переотражения от стен, если они у вас есть. Если нет, то ну, вообще очень странная штука получается. То есть вдруг неожиданно откуда-то какой-то звук долетит. Ну, это, опять же, да, все-таки звуковой проектор, это и саундбар, это все-таки некая, некий компромисс, на который mm-hmm. приходится идти в угоду пространству или нежеланию, там, ну, во-первых, изначально, в принципе, потратиться на хорошую акустическую систему в полном ее смысле, да, не только на сами колонки, да, но и усиление и прочее. И вот вполне себе достойная альтернатива есть, когда мы можем взять две колонки, в которых уже все остальное встроено, и подключить к тому же телевизору, и смотреть, не знаю, там, тот же, например, YouTube с хорошим качеством звучания. Для того, чтобы подключить к телевизору, у него есть HDMI ARC порт, то есть к нему можно подключиться кабелем HDMI и управлять громкостью телевизора на этих колонках. Ну, соответственно, и обратно то же самое. Естественно, к ним можно подключиться по Bluetooth, по AirPlay или Chromecast, то есть передавать все возможные

0: беспроводные потоки музыки с ваших любимых гаджетов. Естественно, можно слушать потоковые сервисы Spotify, Tidal, Kabus, Deezer, Amazon Music HD, то есть у кого что есть, у кого остались выходы, скажем так, у кого еще не все провайдеры заблокировали сервисы, можно все это тоже слушать. И, естественно, для современных активных акустических систем в одну из колонок, ну, где, собственно, осуществляется основная коммутация, есть подключение аналогового устройства, в том числе винилового проигрывателя. В нем есть встроенный фонокорректор.
1: Вообще чудесно.
0: Да, ну, это на самом деле, вот, помнишь, сколько, наверное, пару, наверное, лет назад я в наших передачах начал твердить, да, что вот это мы сейчас все идем к этому. Активная акустика плюс винил. Все, это уже законченная стереосистема, ее можно сейчас приобрести совершенно вот разного уровня, начиная от системы на базе радиотехника, по-моему, можно уложиться в 60 тысяч рублей за всю систему, и до той же Technics, да, взять за 250 колонки и, например, за 250 виниловый проигрыватель. Ну или подрасти еще повыше и взять там какие-нибудь напольные динаудио и к ним подключить уже чуть более изощренным способом клир аудио. Так что мы найдем такие системы на любой кошелек и на любой вкус. Подытоживая, эта система SC-CX700, она создана для тех случаев, когда хочется, чтобы музыка появилась в доме легко, но при этом звучала полновесно, с масштабом, с частотой, басом и фирменным качеством Technics. Как уже сравнили некоторые специализированные журналы с одноклассниками, так можно сказать, этих акустических систем, у них есть безусловные плюсы. Если нужен максимум драйва как раз и вот масштабного баса, то это, наверное, лучший выбор из трех систем, среди которых еще два одноклассника. Это KEF LS50 и Wireless второго поколения. Там критики, скажем так, и специалисты нашей отрасли, они отмечают максимальную точность сцены и микродеталей. А еще один конкурент этих колонок — это Dynaudio Focus 10. Там отмечается баланс естественности, подчеркивается, что это какой-то уже такой совсем взрослый хай-фай, без лишней демонстративности, то есть такой нейтральненький, но зато его можно слушать как бы долго-долго. То есть, если говорить про жанры, то Dynaudio, он, в принципе, универсальный, это универсальный выбор. KEF можно слушать, ну, так сказать, то, что можно. Слушать можно с любым жанром, но особенно хорошо будет слушать какой-то вокал, наверное, прогрессив, потому что вот этот разбор вот этих деталей, да, которые часто в прогрессив-роке там намешаны в какую-то, иногда кажется, что кашу, да, как раз расслышать можно не на всех акустических системах. Вот, какие-то акустические музыкальные произведения, ну и в целом, так скажем, аналитическое прослушивание. Меня лично озноб берет при этом сочетании. Вот, это вот KEF. А Technics — это рок и металл. Вот то, что вот я люблю. Так что мне, например, эти колонки, видимо, подойдут лучше всего. Так что милости просим к нам на Марата 40. Слушать, выбирать. Мне, кстати, надо сказать, что еще интересное свое какое-то собственное подсоединение собственным кабелем. Не такое, как, например, у того же Клипша, да. Там у них, по-моему, 5-пиновый какой-то. А, или 4-пиновый, тоже там хитрый разъем. А здесь он скорее по форм-фактору напоминает эзернетовский кабель. В общем, то есть, видимо, по какой-то там витой паре передается сигнал между собой. Не знаю, они там как-то хитрили с соединением этих жил или не хитрили, не знаю. В общем, тоже есть еще что поизучать. В общем, классная акустика. И приглашаю всех на их посмотреть, их послушать и, конечно, приобрести у нас на Марата 40 в магазине Аудиомания.
1: И напоследок у нас приятная поп-музыка.
0: Да, Джесси Уэр и ее очередной альбом, который уже 6-й по счету, называется «Суперцветение»,
1: да.
0: «Суперблум». Ну, будем надеяться, что действительно она расцвела. И, кстати, вот опять же то, о чем мы говорили, 42 минуты. Как раз и на виниле, и на CD, пожалуйста.
1: Не успеешь устать от прослушивания. Это была программа «Меломания». Магазин «Аудиомания» находится на Марата 40. Денис Бердиков, директор магазина, был сегодня с нами, как всегда. И до встречи в эфире.
0: Спасибо за внимание и до скорой встречи.

0: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podstar.fm, а также в Apple App Store.
1: Вы слушаете Моторадио.

0: 80-е годы – время экспериментов со звуком. Время рождения синти-поп-музыки, евродиска, расцвета глэм-рока. Музыка 80-х – это глубина и пространство, неподдельные чувства, выразительная мелодика и немного грусти. Назад – 80-е. Исследуем феномен музыки 80-х вместе с Александрой Ромашовой в программе «Суперзвук 80-х». По четвергам в 16 часов на Моторадио.
1: Вы слушаете Моторадио. Заходите на наш сайт motoradio.online. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте и на наш Телеграм-канал и будьте в курсе всех событий. Скачивайте наше приложение и оставайтесь с нами. Моторадио любит вас.
2: Моторадио. Your favorite hard and heavy.

0: Этот день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: В этот день в 1776 году, спустя два дня после решения Второго континентального конгресса Филадельфии об отделении Америки от Великобритании, 12 североамериканских колоний принимают Декларацию независимости. Декларация провозглашает образование нового государства США, основанного на принципах демократии и равенства граждан. Через несколько дней к ним присоединяется 13-я колония Нью-Йорк. Этот день отмечается в США как День независимости. 4 июля, только 1848 года, появился еще один документ, наряду с Американской декларацией о независимости, сыгравший историческую роль. В свое время его называли Декларацией независимости трудового народа. Речь идет о манифесте коммунистической партии Карла Маркса и Фридриха Энгельса. Если вы полагаете, что его время прошло, то зря. На прошедшей в Испании международной книжной выставке хитом было новое издание манифеста, выполненное в виде комикса. А текст Маркса и Энгельса, по общему мнению, как нельзя соответствует современному кризисному моменту. Трудящиеся всех стран, объединяйтесь. Всего вам доброго и оставайтесь вместе с нами.

0: Rebel Road. Мотосалон. Сервис и продажа.
1: Слушай, а вот эти вот соревнования, соревновательная часть, так сказать, вот этих выставлений мотоциклов на разных мотофестивалях, выставках и так далее, насколько это вообще полезная вещь для бизнеса, там, для торговли или для привлечения клиентов? Или смотрят только прямо такие же сдвинутые, в хорошем смысле, люди, которые никогда у тебя не купят, они просто подсматривают технологии некие, или как?
2: Я думаю, это совокупность всех факторов вместе. Конечно, когда ты выставляешь от мастерского, от салона, да, там, если ты еще не поленился, сделал тейбл-тент, да, чтобы было видно, что твой логотип, это твой мотоцикл, вот, смотрите, там, красиво его расписал, то, действительно, для целевой аудитории это будет интересно увидеть. Ага, нифига себе, оказывается, в Петербурге тоже есть ребята, кто такой фигней занимается, а я это видел только на американском ютубе, а это здесь. И это ездовое, еще можно ездить. Это, конечно, бонус.
0: Rebel Road. Профессиональный мотосервис. Подробности в интернете.
3: Блюз. На Моторадио.

0: «Как появляются звезды?» Моторадио представляет цикл программ Игоря Марона «Создатели». О тех, кто настырно ходит по подвалам, закоулкам, заплеванным барам и маленьким клубам в поисках талантов. Чтобы потом из ненастроенных гитар, непоставленных голосов, разбросанных в беспорядке слов и аккордов создать звезду. Это программа о тех, благодаря кому появляются великие исполнители и хиты на все времена. Слушайте каждую пятницу в 20:00 на Моторадио.
1: Классика. Your lifestyle.

0: Артмото Гараж. Мотоциклы, экипировка, сервис и хранение.
1: А давайте мы чуть-чуть отойдем в сторонку от непосредственно закручивания гаек и вспомним, что вообще есть у вас в мотоцентре интересного, любопытного. В частности, например, экипировка та же самая. Вы же в свое время, опять же напомню, вроде бы как склонялись к тому, чтобы женщинам и детям было у вас легко и удобно и приятно покупать всякий экип. Но, наверное, есть и мальчишкам тоже что-то, правильно? Вообще, вот расскажите про это, что у вас там есть?
2: У нас сейчас очень сильно расширился ассортимент. Правда, очень много уже распродано, раскуплено. После Имиса распродались очень сильно после открытия вот на городском, которые были. Да, в принципе, девчонки мои регулярно приходят, обновляются. Вот, но именно по женской экипировке достаточно хороший ассортимент. Понятное дело, хотелось больше. У нас сейчас представлен Starks. Но классная экипировка, я сама в ней катаюсь. Вот многие спрашивают, когда что, а вы сами-то катаетесь? Да, сама катаюсь. Мы все, что мы продаем, мы преимущественно либо в этом катаемся, либо на этом.
0: Артмото Гараж. Мотоциклы, экипировка, сервис и хранение.
3: Подробности в интернете.
4: Motor Radio. We will rock you.

0: Друзья, мотоциклисты им сочувствующие. Старейшая мастерская Санкт-Петербурга «Форд Мануфактуринг» и я, Олег Капкаев, приглашаем вас освежить, отремонтировать, починить, как говорят у нас, покраска, правка рам, разборка, сборка моторов и все, что вы хотели бы сделать для своего любимого мотоцикла. «Форд Мануфактуринг», Глухозерское шоссе, 18. Ждем вас.
1: Автоновости. От заголовков к реальности.
2: Происшествия, законодательство, технологии, сюжеты из первых рук и многое другое. Каждую пятницу в 17:00 на Моторадио. Смотрите прямой эфир в нашем сообществе ВКонтакте. Слушайте в приложении и подкастах.
1: При дружеском участии компании «Евроавто». Друзья, в связи с периодически наблюдающимися сбоями в работе мобильного интернета, напоминаем, что прямой эфир радиостанции также транслируется на нашей странице в сети ВКонтакте.
3: Отметим, что социальная сеть ВКонтакте продолжает работу даже при ограничениях мобильного интернета.
1: Ссылка на трансляцию закреплена на стене сообщества и активна всегда. Работает при выключенном экране смартфона. Присоединяйтесь к прямому эфиру «Моторадио». Будьте с нами!

0: Мотоэвакуатор.б. Надежная транспортировка мототехники по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
1: И очень многие спрашивают, а почему точка Б? Кто-то сразу понимает, да понятно. Типа точка Б, это же доставить из точки А в точку Б, да, и вот мы пытаемся эту концепцию
2: закреплять. А бывает так, что вы сидите с женой и говорите, ну вот опять клиент стал спрашивать, видимо, нет у него высшего образования.
1: Мы любим своих клиентов, даже любим всех своих, даже заказчиков и, как скажешь, тех, кто просто интересуется.
3: Да, любой интерес — это интерес.
1: Да, да, однозначно. Маркетинг, он, наверное, для этого и создан, да, самое главное — привлечь внимание.
0: Мотоэвакуатор.б. Надежная транспортировка мототехники по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Записано при участии дружественной компании «Б». Подробности в интернете.
4: Моторадио. Your lifestyle.

0: Блюз и бибоп, дикселент и свинг, кул и фьюджен. Имена, события, даты, джазовая ностальгия и современная жизнь джаз-филармоник Холла в программе «Легенды российского джаза» Давида Голощекина. Среда джаза.
1: Слушайте программу «Среда джаза» в эфире Моторадио по средам в 22 часа.
2: Когда у нас наступает осень, в Австралию приходит весна. Страна, где овец в два раза больше, чем людей, а кенгуру в полтора раза больше, чем овец. А что мы знаем об австралийской рок-музыке? Истории австралийских рок-музыкантов, известных и не очень известных, в программе Антона Тульского «Back to Australia». Среда, 8 вечера.

0: Любая авария с участием мотоциклиста заканчивается для него в лучшем случае травмой.
1: Уважаемые автовладельцы, помните, что скорость мотоцикла выше, чем кажется на первый взгляд. Не забывайте смотреть на зеркала и включать указатели поворотов. Избегайте резких маневров.
0: Люди на мотоциклах такие же, как вы. На дороге все равны.

0: Этот день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: В этот день в 1776 году, спустя два дня после решения Второго континентального конгресса Филадельфии об отделении Америки от Великобритании, 12 североамериканских колоний принимают Декларацию независимости. Декларация провозглашает образование нового государства США, основанного на принципах демократии и равенства граждан. Через несколько дней к ним присоединяется 13-я колония Нью-Йорк. Этот день отмечается в США как День независимости. 4 июля, только 1848 года, появился еще один документ, наряду с Американской декларацией о независимости, сыгравший историческую роль. В свое время его называли Декларацией независимости трудового народа. Речь идет о манифесте коммунистической партии Карла Маркса и Фридриха Энгельса. Если вы полагаете, что его время прошло, то зря. На прошедшей в Испании международной книжной выставке хитом было новое издание манифеста, выполненное в виде комикса. А текст Маркса и Энгельса, по общему мнению, как нельзя соответствует современному кризисному моменту. Трудящиеся всех стран, объединяйтесь. Всего вам доброго и оставайтесь вместе с нами.
2: Моторадио. Keep on rocking. Keep on riding. Keep on listening.

0: мотофестиваль «Балтик Ралли 2026». С 23 по 26 июля в городе Выборг. Время собирать старых друзей. Пропустить нельзя.
1: Многие люди не хотят, чтобы их мотоциклы трогали, на них сидели, или чтобы с ними получилось. В прошлом году была неприятная ситуация. Упал мотоцикл замначальника ГУВД. Прямо вот в охраняемом месте, прямо напротив. Ну, все было непонятно. Поэтому для того, чтобы таких вещей не было, мы давно об этом думали. И там вот будет такое специальное место. И также место для кемперов. Можно приезжать на машинах, на караванах, на прицепах. Пожалуйста. Я 6 лет был дилером Хюмера, и этот бизнес остановил только из-за того, что в стране, к сожалению, у нас нет инфраструктуры. В Европе есть через каждые 15 километров кемпинг. Кемпинг в одном месте лучше, еще в другом. Вот. Но у нас правительство развивает. Это я хочу сказать и даже официально заявить, что я как советник губернатора Ленинградской области знаю очень интересные вещи. И если вы хотите сделать свой кемпинг, то сегодня комитет по культуре и туризму датирует создание таких кемпингов. Вы можете получить дотации в размере 25 миллионов рублей, если сами будете иметь собственную землю и инвестируете 25 миллионов.
2: То есть в какую-то инфраструктуру, там вот здесь вот краник, вода, горячая, холодная, душ.
1: Да, нет, ты выбирай свое место, ага. И по стандарту, который есть проекты, ты построишь кемпинг, в котором действительно будут, там обязательно будут созданы условия душ, то туалеты, возможность подключиться к электричеству, место для прогулки. Это обязательно будет красивое место. Приходите в правительство Ленинградской области, получайте эти дотации и развивайте.
3: С 23 по 26 июля ждем вас на мотофестивале «Балтик Ралли» в городе Выборг.
0: Приходите.
4: Блюз на Моторадио.

0: Дорогие друзья, у микрофона Давид Голощёкин, и я рад пригласить вас на петербургский джазовый фестиваль «Свинг белой ночи», который пройдет со 2 по 5 июля. На нашей сцене выступят звезды российского джаза, молодые таланты и, конечно же, специальные гости. 5 июля в 12 часов дня гала-концерт у Михайловского замка. Вход свободный. С нетерпением жду встречи с вами.
1: Группа «Битлз» на Моторадио.
2: Жукофилия. Ну, как еще можно назвать любовь к группе, которая называется «Жуки»? Не мудрствуя лукаво, пришла мне на ум такое название, как «Apple Jam».
3: «Apple Jam».
4: Полная антология «Битлз» от Дмитрия Филиппова в эфире Моторадио. Слушайте по воскресеньям в 8 вечера.
5: Вы слушаете Моторадио. Для тех, кто хочет слушать в эфире только музыку, у нас есть поток без программ и прямого эфира из студии, ссылку на который можно найти на нашем сайте в разделе «Как слушать». Но не забудьте переключиться обратно, чтобы не пропустить что-нибудь интересное.
6: Моторадио. Твой стиль.

0: экстремальный автомобильный спорт.
1: Практики бездорожья.
2: Единственная передача на радио «Умнее вне дорог» «Оффроуд для всех». Каждый вторник в 14.00. Всегда что-то новенькое в анонсах соревнований и обзорах. Всегда что-то старенькое в истории внедорожной техники. Интервью со спортсменами и организаторами от первого лица. Я автор и ведущий программы «Оффроуд для всех». Меня зовут Роман Герасимов. Я являюсь главным редактором «Оффроуд Медиа» и пресс-секретарем Федерации автоспорта Владимирской области. Не пропустите, будет интересно по вторникам в 14.00.
3: Подпускайте, отпускайте ее по чуть-чуть. По чуть-чуть.
4: Вы слушаете «Моторадио». Заходите на наш сайт motoradio.online. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте и на наш Телеграм-канал и будьте в курсе всех событий. Скачивайте наши приложения и оставайтесь с нами. Моторадио любит вас. Любит вас.
5: Моторадио. Твой стиль. Твой стиль. Твой стиль.

0: Моторадио и Мотоклуб Хост представляют. Непридуманные истории. Мотоэнциклопедия. Истории брендов, знаменитых мотоциклов, событий мирового мотодвижения и многое другое. Автор и ведущий программы – мотоциклист Александр «Рыжий» Головлев. Обо всем понемногу из мира двух колес с мотором по четвергам после 11 утра на Моторадио.
1: Эфир Моторадио – это мировая классика рока и блюза. Но мы не стоим на месте. Наша фонотека регулярно пополняется новинками, которые вы можете услышать в нашем эфире каждый час. Новая музыка в эфире Моторадио.

0: песня хорошего настроения.
1: Моторадио представляет.
2: Высшая лига. Антология мирового рока.
3: При участии дружественной компании «Курьер Сервис Экспресс». Оперативная доставка документов и грузов по России и за рубеж.
4: Всем привет! В студии Влад и Войлов. От всей души приветствую всех мотоциклистов и слушателей Моторадио в своей авторской программе «Высшая лига». На календаре у нас с вами 29 июня 2026 года. А вместе с этим практически подошел к концу первый летний месяц. И в этот немного символичный день мы с вами продолжаем повествование о славном пути рокеров AC/DC. И подошли мы с вами к году 1988, ставшему годом издания следующего студийного лонгплея группы под названием «Blow Up Your Video».

После, скажем, уж прямо неожиданного и легкого успеха саундтрека, а фактически сборного альбома Who Made Who, вышедшего в 1986 году, издатели с удивлением обнаружили, что звезда AC/DC вовсе никуда не закатилась. И для такой по-хорошему старомодной группы 80-е это тоже есть подходящее десятилетие. Соответственно, прекратились разговоры о том, что заслуженному коллективу, мол, пора бы сменить имидж в соответствии с текущей рок-модой, да и найти нового современного продюсера. Напротив, коммерческий успех альбома Who Made Who и его титульного трека, изданного пилотным синглом, наглядно доказал, что никакие так называемые новые продюсеры группе не нужны. Перефразируя всем известную пословицу, можно сказать, что AC/DC верно решили, что двое старых друзей лучше нового одного. Старые друзья — это, конечно же, старший брат семейства Янгов Джордж Янг и его старинный бизнес-партнер Гарри Ванда. Они спродюсировали три новых номера на альбоме Who Made Who. Они же были призваны работать и над тем альбомом, что обрел имя Blow Up Your Video. Остается удивляться дьявольской прозорливости музыкантов группы. Ведь работа со старыми друзьями-наставниками гарантировала именно классический звук AC/DC, оказавшийся неожиданно к месту под конец 80-х. Ведь это был 1988, фактически предпоследний год триумфа глэм-метала и арена рока, как коммерчески доминирующих рок-стилей. И явление AC/DC с так называемым новым старым звуком оказалось очень-очень к месту. Кроме того, последний громкий коммерческий успех группы состоялся аж за 7 лет до того с альбомом под названием For Those About To Rock, We Salute You, вышедшим в 1981 году. И для массы молодой и уж тем более заокеанской публики AC/DC запросто оказывались то ли хорошо забытой, то ли вообще неизвестной группой. Оно и к лучшему. Перед музыкантами открывалась возможность продать свои старые, немудренные рок-н-ролльные трюки по-новому. При этом непонятно до сих пор существующее мнение экспертов об альбоме Blow Up Your Video, как о некоем мифически второсортном альбоме. Мол, все, что там есть хорошего, это первые два номера, а также изданные, соответственно, первым и вторыми синглами альбома, а именно песня Heat Seeker, прозвучавшая в начале нашей передачи, и трек That's the way I wanna rock'n'roll. Если первый из них, естественно, для AC/DC рок-гимн, то второй — это неожиданное стилистическое разворачивание группы, в котором она пытается и вполне успешно предстать перед слушателем эдакой хард-роковой инкарнацией лично Элвиса Пресли. Про остальные 8 песен альбома принято говорить, что они, мол, не соответствуют уровню группы. Однако подобное заявление точно не соответствует истине. Ведь еще как минимум 3 пьесы, а именно Kissing Dynamite, Nick of Time и Tools Up, как минимум не уступают номерам с любого классического альбома AC/DC. Создается впечатление, что экспертам до сих пор неизвестно, чего же они на самом деле хотели от альбома. Но явно не той убедительности в звуке и подаче материала, которую обеспечило музыкантам сотрудничество со своими старыми продюсерами. Можно сказать и по-другому. А именно, даже не в самые лучшие годы AC/DC всегда оставались первоклассной концертной командой. И на альбоме Blow Up Your Video они просто воспроизвели свою сценическую энергетику в студии. Понятно, что никакие модные продюсеры для такого не годились. Здесь рулила и продолжает рулить только старая школа. Кстати, о песнях. Если стартовый трек Heat Seeker уже прозвучал в начале нашей передачи, то сейчас очередь дошла до песни под названием That's the way I wanna rock'n'roll.

Отдельно стоит отметить барабанщика Саймона Райта, который продемонстрировал на записи мало кем ожидавшуюся завидную динамику и мощь игры. И коль скоро за океанским обозревателем в альбоме все время видели серовость блок шатания, то прав, как оно часто бывало, оказался британский журнал Kerrang в своей рецензии за номером 171 от 23 января 88 года с оценкой 4 из 5. Так вот, рецензия это гласила, цитата: «Все песни исполнены и записаны абсолютно просто и ясно. Никаких признаков беспорядка». Конец цитаты. В головах поклонников группы беспорядка тоже не наблюдалось. Они по достоинству оценили эту простую и динамичную работу, записанную в лучших традициях AC/DC. Так, в Великобритании альбом «Blow Up Your Video» оказался аж на втором месте национального чарта, а в США на 12-й строчке альбомного билборда «Топ-200», что очень и очень достойно. Ну а сингл вообще стал классикой, не в последнюю очередь благодаря видеоклипу, успешно ротировавшемуся по каналу MTV. 12-е место в Великобритании и попадание в топ-10 в Австралии, Норвегии и Швеции. Всего же для этого альбома было записано 16 номеров, однако пьесы «Let It Loose» и «All Right Tonight» оказались так и не изданы, зато их демо-варианты потом пользовались огромной популярностью у бутлегеров. Так вот, несмотря на то, что эти две пьесы не были изданы, но как альтернативная версия основных хитов альбома «Hit Seeker», «That's the way I wanna rock'n'roll» оказались очень убедительны. В альбом могли попасть такие треки, как «Snake Eye» и «Borrowed Time». Однако было решено их туда не ставить. И вместе с номером «Down on the Borderline», все же издан в 90-м году, бисайдом одного из синглов, они совместно увидели свет лишь на сборном бокс-сете, который назывался «Backtracks» и вышел аж в 2009 году. Возвращаемся, однако, к списку песен альбома. В этот раз мой выбор пал на песню «Kissing Dynamite».

Доказательство качества альбома — это тот факт, что в концертную программу мирового турне AC/DC в ее поддержку вошло 4 новых альбома, а именно Heat Seeker, That's the Way I Wanna Rock'n'Roll, Nick of Time и Go Zone. Однако именно в турне группу подстерегали уже привычные для ее карьеры неприятности. А именно, когда в мае 1988 года турне на ближайшие полгода переместил в США, выяснилось, что фактически лидер группы, ритм-гитарист Мальком Янг, крепко запил. Понятно, что больше всего встревожился его младший брат и убежденный трезвенник Энгус Янг. Цитата. «Наша группа уже проходила через подобное, и мы не хотели терять Малькома». Конец цитаты. Так что пришлось Малькому разрываться между концертами и посещениями собраний анонимных алкоголиков. А в большей части американского турне ее подменял еще один член клана Янгов, старший племянник Малькома и Ангуса Стиви Янг, который был на тот момент гитаристом бирмингемской группы под названием Star Fighters. Музыкальные тренды приходят и уходят, но AC/DC остается навсегда. Так, наверное, стоило подытожить впечатление, произведенное на рок-сообщество альбом Blow Up Your Video. Но, что уж совсем удивительно, эта максима оказалась усилена до состояния абсолютной, истинной всего-то двумя годами спустя, когда наши герои вступили в 90-е с новым альбомом, над которым на сей раз работал воистину супермодный продюсер. Однако, это тема для нашей следующей радиопередачи. А на сегодня это все. Это была программа «Высшая лига на волнах Моторадио». Меня зовут Влад Ивойлов. Берегите себя и своих близких. И, конечно же, слушайте хорошую музыку.

0: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podstar.fm, а также в Apple App Store.
1: Вы слушаете Моторадио.

0: Час ночи в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Good night. Best.

have our trust in you.

0: 2 часа ночи в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Good night. Best.

0: 3 часа ночи в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Good night. Best.